Хаасиги дайсчога тупо. И тамиксмста тукко. Матчи томанстяси нохкицги дайсчога тупо. Хамой. Нанисипо. Нанисико потони токска. CJWE мохкенстс.